Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

0: папа, слыхали, он опять забегал. Не хотели. Я не мог бы, бля. Овар, сукер, дядя.
1: Ну, я мегеку не знаю.

Verstorbene. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.